0: ешхотон гажанг серхлаа цуга цэчи датын а тэгэрги гэргу гачинс гэнэ жогон тэ хинар тэ тавкда ота чангтон гэн куркур мэнин гэ чангу зэй лон куркур мэнин гэ чангтон гон чангу зэй гэн куркун дэ на касон дэн гэн дэгэ та кемэн жогон яна ота дэрдэн дэ гожи он эргжи он ан жигмди жа арабтын арымба тунчин цапчин ёкра ота тунчин сосон дэн нэ малан жуй тэ тавкда та чангтон гэн куркур гэн чертон гэрэ хинар тэ нэ пячымз гэ мавжирна ота чангтон нэ гынсар жогэ Джамба ням жоғы, ғомасыг, та танады, та янлғыл асуғандары, таму жігір, жинданнара мары, таму ендана, таму зігі, лан курсы көр хиджері, лан курсы көр хиджі мара, лан курсы көр табжі ары, көр табжі мара, оты, таны ламнин жоғы тамнызгі, зоғызгі, янчаман чайкуңызгі, лан курсы көр ин жоғы тамны, тапқы масыға, но дейтапқы та, о, дыркағы тонығды, ар аникі хегіжігі, анамзгінара, кірге жаңшуғынын, Тарган инзинзге юкас гечу. Тар дохшук кыркачары нитан. Дохшук кырги тонды гой кырмазык нитан да. Жөлмек сежинара. Арангу арангуйк. Отомугу тондукта мылай жой ачан кылчыг. Титап кыда жачи калаватан. Жачи ламро сосуг. Намз генара. Ота чо арангник кырги. Жондыксын тан. Чо арангник дахин затан гени. Ачан тон куркоркуну. Чанг узайдан куркоркуну. Ан диергинде нинкачанзг ину чи. Хинара итара о нинкачан ину гар маңжагала канда. Тохнан газавзбэй чуда хачан гачига.
1: ཁ་ཏ་ཁ་ཏ་མི་འདམ་དེ་ལ་དེན་ཅི་ཁ་ཇོ་ཅེ་ཡན་བི་ཨ་རྒྱ་ཡོང་ཨོ་ཅེ་ལ་ཁ་ཚོམ་འདན་དེ་ར་ཁ་བ་སམ་པ་པེ་བི་དང་ཅུར་སི་ཅིན་པིན་ཅེ་ཁྲམ་ཅུང་ཨོ་གོང་པར་ལོབ་ཅུང་དང་ལག་ལེན་ཐར་ཤིན་ཤེ་པ་དང་ཁོན་ཡོང་ནི་ཨ་གང་ཡི་ཁྲམ་དེ་ཁ་ཆ་བ་ནན་དེན་ཅི་པེ་ཏེ ཁྱི་ཚལ་ཐོབི་ཁྲམ་ཅུང་ཤ་བྱི་འདམ་དེ་ལ་ཅན་ཅིན་ཅི་ཧ་པི་ཚལ་ཐོབི་པེ་ཅི་ལ་གན་སུང་ཤ་ཅལ་ ཁྱི་ཚལ་ཐོབི་ཁྲམ་ཅུང་ཤ་བྱི་འདམ་དེ་ལ་ཅན་ཅིན་ཅི་ཧ་པི་ཚལ་ཐོབི་པེ་ཅི་ལ་གན་སུང་ཤ་ཅལ་ ཁྱི་ཚལ་ཐོབི་ཁྲམ་ཅུང་ཤ་བྱི་འདམ་དེ་ལ་ཅན་ཅིན་ཅི་ཧ་པི་ཚལ་ཐོབི་པེ་ཅི་ལ་གན་སུང་ཤ་ཅལ་ལམ་ཤེ་པར་ཐན་ཁལ་ཤོ་པི་ཨ་རྒྱ་ཅིན་ཅི་ཐོབ་པ་ནམ་ཅི་ལམ་དང་འདེལ་བི་འདམ་དེ་ལ་ཅན་ཅིན་ཤོ་ཅི་ཨ་ཇོ་ཤ་ཨ་ནེ་ཏན་འཛིན་གི་ཨ་ནི་འདན་ཤི་གཟམ་ཅི་ཏག་དང་གཅ་བསལ་ཅི་ལང་ཤོ་ཐང་ཐང་གི་པ་དང་ཨ་ཇོ Сам. Ан Сорунгуна оркила лончен дэн, амду нянчен ди гэнчен жэртэхтэн дэн гуэджи ин ла. Ломжиг ла шярга томкэн тамчэл, гонсухтэн дэнши ширтэ, дэвтэн ди сулэжи джа нонбан бэлэчэр юл. Бдэн, самчи вгэр ил, дэнкэл ди ихсэм нэнтэ сомэй вгэр ги. Гэрни шямсэр тар ин. Самчи джэн жигдэ римэн дэн, джэштэг анчэн, Лекон сугжи мэн сауэрн голги. Дэрдэг ше ил, джахи дондэб дэн, дубдэн жа, дабзан джома жи ин, капаран джан сямсэр тар ин. Цорнгу на джанжуг нянчэн кэн, оркэл нянжур дэнэ, оркэл лончэнэ, ништон нерчэгли, да сэмбэ, цэм нэхэн ин.
2: Арэ, дэрэн ачиндэнэ,

Я думаю, что если вы не можете сделать это, то вы не можете сделать это.

0: Хэвгий нэгна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна хэвгий хтамларийё.
1: Хэвгий хтамжи мти ламтунгнагё.
2: Хосу хэвгий хялан.

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ཁྱེད ལ ཁྱེད ལ ཁྱེད ལ ཁྱེད ལ ཁྱེད ལ ཁྱེད ལ ཁྱེད ལ ngju jwa ngawun de lan tho song la shar gang dong ra jwa je lan tho song la shar gang ngni wa jwa sma lan tho song la shar gang sam ba ji yo na de ng len chen de ge so sung ge ji sha lan ge chan ban de zge zge rang song lu ge jian ge de ran ge len chen di na zhu bu chi ge ka ka ka par ma tu ne li ta ju ma di na shu ne ge chu de ran ge len chen di ke lan ma pe yo no ge ka su jian ge zhu bu de ge ge ge de ran ge len chen di nang ni zhe wan di zhe de lan de ge de shi nian ya shu ne ge chi zhu bu de ge ka par ne li ju ya zhu bu che de mo yi na
1: Demoyen
0: to put an glance in Ashik on a gas, a tumor insulin in the Gandorum Tara, Rangel, Sam Jordan or Dizgina.
1: Are
0: not Takazungo Farm Tui? Are they Takazungo Farm Tui? The answer, Lens and Ashik on a gas, a go. Then you joined the night to us Garnako to Joe Chedid in Yongo.
1: Yeah.
0: Я тому кетэндэго.
1: Я.
0: А, хтан нэг кепти самжа тэгчэжэн чэкэл.
1: Чэвэ?
0: Хтан нэг кепти самжа тэгчэжэн. Хтан нэг кепти самжа тэгчэжэн.
1: Тэдэ кота мэшэ, тэдэ кота ко маньо тумэшэ.
0: Мэхига. Я динанги чо янчэр кетэндэго. Lucky Huawu Kirsten Chickles. Lucky Huawu Kirsten. Arango Huawu Kirsten.
1: Arango Huawu Kirsten.
0: Yeah,
1: Oh,
0: yeah. Lapted. Yato, a tomo, drisson, jarset. Yato, a new man, you go.
1: Yeah.
0: Joa, a new mo, shit, his gakos, a hickety go.
1: Yeah.
0: Shit, shit. Nagging, you're not so sick. Nag, shit, shit. God,
1: that's nagging, you're not that.
0: God. God, ready? Nagging, Rita and the Shesaga Kur Shanoyang Hatan Dikago.
1: Oh, yeah.
0: Dar gawa ge chi chi chi re lan dam no ha chang dik ya zwa xamba mo nyung go zwa zwa mo de la zwa zwa mo nyung go zwa zwa mo zhongguo sarwa wo ni nu ge lu nam re da to ge chi ta re nam ge lu ge da to ge chi ta zhongguo sarwa wo ni nu ge lu
1: Чутун гыбча корго за нефи Чэнгда дэмба цэ нэхэх сэма инра?
0: Дэмба нэхэх сэма ра? Дэмба нэхэх сэм чангу Чунгу гунчэн тэнг цэг нүг лу дар гу?
1: О, дэмэнди та за дэмба нэхэх сэма ра?
0: Ма ра.
1: Мне
0: тогда я там
1: ёмко-то,
0: ёмко-то, ёмко-то, ёмко-то, ёмко-то.

0: чинэ хэг
1: Gatun
0: teaching, Gatun teaching the next door, Lotarata, Lekuran de Nati Guga Luchik Nangata, Tangmaz Gachiga, a Gatun teaching day. The Datoag Tite Nati Guga, Turkiga. A Gatun teaching the Tongo Sara Winnug, Lundug, Dati Remo.
1: What are you
0: called? A Datoag Tite Ta. Анагатер гого жатун тичинде намнагатер гон тохига
1: Тода тие заман гого жатун тичинде та кока мобда Ваку жатун гео ку жатун спе
0: Я тангчо каркун гого да дири чи хижмар
1: Я я
0: А чихтун гыбжа жыпчи шергил уга да чева гы чичигри Та карсан тен чо жатун тичин анагатер гону чо чихчигинде да нагатер гого анима дыннан жат модга Оле, чего цех чигра? Чего цех чигра? Джатун тичина нанага тергунда та чунгу сара вони нуга лундар. Чихтун гыбжа жып чиргы луга да чего ага цех чигра го?
1: О, я,
0: потен. Оле, я дани чуар ngаму нюнго?
1: Я.
0: Чуар ngаму дуку. Алангтунг гэнэний төвөөсөн дэго.
1: Яа.
0: Аланг кесэр жаог штаг няга чсэк.
1: Кадэ штаг няга та. Та чангул эрвайда.
0: Чангул эрва. Ари. Чангул штаганд оо чангул эрван дийн сонжина. Үчү аланг кесэр жаог штарила.
1: Оле, тэйн катинго.
0: Ари, ди, ди. Ари лан тамны хачандык. Яа. Дина Cho terang lensin di nang ni syargang ni wa kop dikiko ga?
1: Oh ya ya ya kwa tenche ta syargang ato nara gondo mag syakunu den ta wak yenni mandika yenni chanda ta syung yenni mandika ta syaykira ka maushe ka ta rama la chak denga
0: Re kame ka terang lensin nang shigi yang syargang ni wa tom no tem desha ya nikab demo
1: Oh ya ya kwa tenche gondo mag kwa tenche
0: ya demo ta ki delak

0: chu de mo ina.
1: Ngon ne ba demo.
0: Demo, dina jilo nu ta na, bar zung sa chan da na, rishki so chi ga, ngani tong gu nun tumo juye zi yo kse ga.
2: Dina shu ni gen la ke, juye zin de ga, ngu tang shong rim so, mara kap da li ina.
1: Oh, ya ngon ne ba. Shu ni ngi mara, nyewi loon ga ga ngona, rang ka sarani ni shong nu ga, chokhin da mo zi kanda dukunda mara chik shala. Chokhin da dukunda yin jina, rang ka sarani ni dhokwa mang tsuk zi ga, di rishki gara dhokwa, saa se kundan domo zaa noo se tando vichyo khay tomo zile. Daga jirim saa uzi shay naa, da yin jina chilo nishtoon nyevzhig loo shoon noo ga chotan zile. Da du kunda, taa nga chuk dan son jina khatsu u, zhugu liyo nyer ku noo ga saa cha tomo zile nir. Da yi taa naa, chuk jen di nang ga, tukuyin nyichin da du kunda ga yin jina, tukumar yin jina, ga saa cha ga, rang ga saa saa ga noo te songa dali ni. Taa nga chuk saa cha ni anil se nir, anil ta tsugi dali ni, rashchi ra tukunda tukunda zanzungi ni nar chet te sonu joshe tamo ziri. Tukumari nji na, tukuyin nji chinda tukunda gai nji na, kargi shung chungri zi ka nor tong zingin tsida nukun rukwa, nukuli chang chang nir tong nukun rukwa ziri. Da kuga jindan ka karsan ka shtasa yo sonda tukunda nji na ram tu long zir, rashchi ra tukra namda mangsa tamo ziri. Tei dalini kargi nor zingin da tukundi, rashi rato chanzan la chukwa ga jabgul maa thi dalini kargi khwamjira ina chukwa yang chonggul maa zi chay chonsi. Tei dali kargi dachi rin doa chukzi na rangan chua gan chortin norlig ri. Norlig dada kundi rato chanzan gan jabgul thi ini chonggul thi sona kargi inji na ta chua di shkakar chay ga to sami dalini nil da kargi sasana chukzi dalini. Ta kargi rato chanzan dada kundi zinzong i dalini. Ta rato chanzan dada kundi kundgui chukwa sambata mu khadzi. Tei dalini, nyantikizga inji na kirgi sumu dalini, nyil ta kirgi sasana otsugi dalini. Daira dhug chanzan zinzungi chugin charje tan tenzga. Tan teni dalita, nyama nixumzi kujigini, kirgi shil sacha tag nyil tsugsug sacha ten jogu jigi dalini. Na nyil tsugsug nang ara dhugri zon ok, tas tag jogu jigi. Tei dalita, chazga seji na kirgi shil ta nyantikizga nora kirgi sumu dalini, nyil ti nang na ᱨᱟᱫᱜᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱣᱟᱨᱠᱩᱛᱮ ᱥᱮᱞᱟᱜᱟᱨ ᱜᱤᱱᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱤᱧᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱟᱫᱜᱟᱨᱟ ᱫᱚᱠ ᱠᱟᱨᱱᱤ ᱡᱮᱱᱩᱜ ᱫᱚᱠ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱪᱮᱝᱜᱟᱨ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱜᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱟᱯᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱡᱟᱣᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱟᱯᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱥᱩ ᱠᱟᱢ ᱪᱤᱝᱜᱞᱟᱢ ᱱᱤᱠᱚᱱ ᱨᱟᱯᱨ ᱡᱤᱠᱨᱟ ᱠᱤᱪᱤᱠ ᱛᱟᱨᱟ ᱨᱟᱫᱜ ᱪᱷᱟᱵᱜᱤᱱ ᱠᱩᱪᱤᱠ ᱛᱟᱡ ᱠᱟᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱯᱨ ᱡᱤᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱨᱟᱫᱜ ᱥᱟᱡᱜᱤᱱ ᱱᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱟᱯᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱥᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱥᱮᱞᱮ ᱥᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱪᱚᱥᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟᱥᱛᱤᱨᱟ ᱠᱷᱚ ᱠᱤᱛᱤ ᱥᱮᱢᱮᱱᱟ ᱪᱚᱥᱛᱟ ᱟᱱᱡᱚ ᱢᱮᱱᱤᱱ ᱠᱷᱮ ᱫᱚᱱᱟᱫᱟ chit mara chira khutu zik. Tani shalaga shtaa suma tino da radog tadu kuta xii dok, radog saa tadu kuta zonton ni matil xii dok. Ti yaan chini taga shalaga kargi radog saa ga rota mara chira wun dali ni kharsanga chimtsanga chira wun. Chimtsanga chira wun eta chao ga saa cha tadu kuta na ramto long zir ka nidamu yasaka long meka. Long meka da kharsanga apa ga chaz gina kharsanga nirang songa ga chiri songa dali ni chikgam ga nagam chik tansa. Радок сага кырга рот адыкуда. Жинжи. Мен чыгым алып жаттым. Жыгы далита, та кырги ярмыран рей далини, камчын жандымдан жапырык чикчиг алып кырды далини. Ди радок сандыму кузон ё, дамында ньонона, китсон аз далитини. Ньоцун гадым шегопе, пели далита, ти вашты пенис чеп дега ачуга, чеп деди конга кырги хиттуксон дон, хиттон ди далини. Чау sāntiki dāli nī sōngi nī, sāni tī sōngi dāli nī, tā hawa nī gā sōngi, zhēn sōngi tāngsik. Tī dāli tār chir dēli kūngir, tā dēnghāng lā sikwa, tsoddili dāli nī, sāshibi dāli nī, tī tāngjik nī jina ngā chū gā shibshū kānga nā, yara yāshī dāli nī. Tā gā rādhā khasānta dō kōnta, tī zhēn sōngi nū gā hawa nī gā, инди на курчили тонс тасун кунна курчили тонс тей далин на чурын шепши кунна ярчи далин зензон га чучин ко жугунде яра ярчи жанс онди на чу шепши кунга ё чурын да докунде гун га массаж бу сауз ги далин тан танжигин жина баг тугин ничин га зензон ичу чучин ко тонс коли далини ширачи дег лага тай тонс тани чубде ли кунга ян чурин жина чурын да докунда га оген хан лас ба ка тонуз бриги далини ди ачугун ди Sansim Jongfung ga Shibshu Khanga na harafchay tangs. Da tani nga chukur jilin shunga ta na Sansim Jongfung ga Shibshu Khanga da chao ga Sashibi Dali ni Nganyin da dukunda inji na da ta ta chukchay kunu ga 진 차진비 러치가 러덕 양나 아치가 두두주 인카 친구가 러치로 러덕도 두고 너체 통도가 너니디 트럭포 너니도 두고 두고 저기다니니 디 아치가 치글음 마마 참캉세고노 정신선 치글음 마마 참캉나 시작되죠 시작되죠 이다린다 단지인지나 정신선 치글음 마마 참캉가 드레인이 진다니가 그니가 바츠가 참터주죠
0: ཁྱི Редина Конго Джохуй Нанга Редах Санди Цуна, Дьякоб Гаримба Тонгура Ньюага, Сонсчупи Конго Сочака Консатока. Дина Джинденга Суачуни, Речи Сочан Дену Цитеп Сонна, Мама Манцука, Хигуну Чанчам Гушука Хися Гандраунина. Она Мама Манцука, Джинденга Суачуни, Ньямджа Гуса Гандраунина, Дишони Гиенга Мачисена.
1: Янго Дельба. Тангия Минавша Нугу Чохуйна Дугунда Инджина, Мачу Сарни Мир, Мису Шонуга Чохуйзи. Мочуго саниде сондина дуглин донеркоса ача манату мозри тан дуглин не тонак ту норт дуглин фогону нацет мозри дука моцу магазик ди шонита ян тондлалады жандам когмек тондлалады кигмек ди шонин марасы ди чивша чуйла та таг радык сасер жимек джакуп к эмбагна тил донуго сонсчуби гонуго сочхандар катондина эчу Дока Монцгина чоклы, Монцгсы донсыз гинара. Дэч, нөцетек кэнчгэнэ мэнэ. Нөцетек сона, кэргэ ян, дэй кэнла кэнцэмгэ чэмчэл бүгчэнэ дэмэзэрэ. Дэй тона, дэрэнгэ шэкуну өчүгэ рэдэ хсаан дэ дэгэнэ нөцетек сону бэч охэн дэй таншгэнэ чэгэшэна. Рэдэ хсаан сэкуну дэнсэн жэна, джэкэв гэрэмба тунгэ сонсчэбэ гэнэ гэ сочхэна ацалок. Та джин чавжин ба. Яна, та зүгжу гу нинка ачам шену гу радык нахтхук. Дэй тона, та зүгбат ран санин дэндэнэ шин цогону мацх маа дэн цойна, ранга норзгэн дэдгонды радык хсай на чокгэ, та радык чанзин маа зэгэн жавгэл тэй дадэнэ, ранга хвамжэр дэдгонды чонгэл зогону дэ мумари дэнгэр аян. Дэй кхамэ кара, дэй ханчинэ рангэ тэй, та чэцэр гуны хамкун гэрэнжэн зэна чокгэ, дэй ханчинэ, Tarang Huangjun de Chonkil Zitata Kuyi Namdaka Bajik Jaji Liji Zidani Samba Tamu Zong Dalini Noce Tandana Yang Pachir Tarangi Changshini Chaman Gaido Nugu Nisi Temutera Tijio Da Tumre Injina Achuku Kati Radok San Ina Chuku Radok Chenzen Garang Shizong Dodo Kunde Noce Tisona Tumre Injina Achuku Rang Sarni Gisajong Ayashi Ina Chuku Ti Hanchini Da Так, кэти рэнгэ, рэнгэ чэмцэнгэ сухчэнда дугунды, нэцэйтэ сонан да дугунды инжинаян, кэргэ да чэлэ рэнгэнгэ яра яшчэб джэй дадыни, да дугунды, кэргэ кахсэб джэгжэра ёкэ, дэй ханчэни сэгжэнран дагэ кэргэ ёнгэ дадыни, хтэйни, нэцэран дэхтэй дадыни, кэргэ нэцэйтэм нэгэ рэмбан дэхтэй дадыни ян, сэгжэнгэра кэргэ кахсэм ээна чухгэ, да кэргэ каналкансэнгэ кэргэ джахчэр дадыни, чон дэй шухни. Чо чэнцэг жэгэн дэмэз гэрэг. Дэм ахтуу та, рэрдэг чэнцэн дэн маазэгэ, рэнгэ чэгзэгэн дэгэн дэ нэрцэ тэс. Кира хара дэсай тона дэш чэн учэ маара. Кира дэ нэрцэ тэлэ тэвэнэ дэсай тона. Чэгнэн чэгзэгэн дэгэн дэ нэрцэ мэтэг. Нэнэ, нэдэ хара сай тона. Танэ джимара адгэ нэрцэ рэндэ тэв джимара. Тэндо нэнэ хара дэ Кого нумар, ты дадини, тому сокуну нонцин, маза тэка, маза тэка на тан, дадукунда, ты дадини, ранга сонья нонцин тэкуй жигдона, та ранги пачир киса гуну, ранги чма, нахни дадукунда нгай дадини, тама ngama инжина, ранги чма жо гуну, нецил тому гире. Тагу чонши мби дан даре, та ти ханчин пшена, та ngачу сани на чоку, та ачу сон торган сандана, та радаг маннаре, лхапарта та, теранга чохинда тондели чукшена, Рэдэг гала сэкуну, нэчу сачэнда наё, гала ёнг мэнгай ёсаа тумызгэрэ. Дэй тонайо, гназгэн ёли тарху, gersim chenga dalin da kuchuli dalin da songni zongjena chok da nyotsongna chok

0: 만절 작심 김종콩나 세속금 종콩 등 등독금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나치 냠다 흥심 종콩 송주 등 즉진 젤
1: 함께 멘바레린 디점보자인
2: ཁྱི རྒྱ་ཆིན་ཡང་ཁོ་ནང་བེ་ལེ་ཚན་ལ་དེ་ཏར་སང་ཅི་ནང་བར་ཡང་ནེ་ཐུ་ཅི་ཆེ་ཤ་
1: ཁ་ཏམ་དང་ ཁ་ཏམ་སེ་ནི སེམ་དང་ སེམ་བེཆ དོན་དང་ དོན་གལང་ནི ལེ་དང་ ལེ་གྲབཆ
3: ཚོང་ནོ་ཝོ་ཤ་ཁལ་ནོང་ཅན་ཅ་གང་ཇོང་ཤེ་ལུང་ལེན་ཚན་ལ་ཡན་བར་གང་སུ་ཤ
4: ཡ་རེ་ཅོར་ཅོ་དེ་མོ
5: Demo, demo, demo.
4: Aretigna, terung lemsing kan jorum tara thumar chiran yung ortas gaya na?
5: Oh, lakso, lakso. Tag, tafshir nga yin na ngolok kar machin zung. Ni ofshik zobja yung bom jogo kanga. Tag, tam jogo ma jima zgin. Tag, raya chor zin. Ngi tag, ngumanga, tramanga raya bian chang tang mi pu chan kar tayin. Tayin na, tag, nga raza na, ta tag, tripak tam ka pasa, tse kok tam jong rang mo gandhi. མ་ཡོང་བ་ན་ཏང་ཁེན་དེ་ཆབ་ཇ་ཆེ་བོ་ཟེ་གོ་བ་སོང་ན་ཨན་དེ་ནང་ན་ཏག་སར་ཏག་ཉང་སམ་ཀ་ཅི་ཇི་ཚར་ཡེན་ནི་ཚིག་ཉོང་ཏོན་དེ་ཀ་ཅི་ནོར་ཚ་ཡེན་ནི་གོམ་ཇུག་བར་སམ་ཀ་ཅི་གོར་མེན་ནི་དམ་ཟེ་རེ་ཨན་དེ་ཡན་ན་ཏག་མ་ཟུ་རོར་ཅེ་དམ་བི་ཟེ་ཇེ་ཇོ་གོ་མ་ཏམ་ཚོན་ཅི་ཏ་བི་ཚིག་ཇེ་ཇོ་གོ་ཏམ་ཀ་ཆ ngomjig warsama kor manchuk da cherungi ndi ngurnga warsam da ndi nangdon ga ndi chedre ji di gni phansam chokwa den dang zu jamna ta yar ke jatham dang tchham dang jikten ga ni lug dang thamche da manga che kend xi ga me ta ga churma kachin ri sem kang ga sem nang ga churma kachin ri sam ji ta rang ge tang khwen di ngunzen tum zo ga la
4: Жерири, та чё ранил енгіна тавыр лутыр?
5: Таврина талу жіпчі жерна тонко.
4: Жи, чі тумыр танхуэнді джэнджі енді жын дігі куні корым каптуқтай лусымыз гэнчір?
5: Ті каптуқтай нга лу чіксім енгірі, та чіксім джівжі. Үкча тага вок кахуэзага хулуб чонга тонна ха лу маачы зэчіз, мулуб чонга тонна ма зі маачсан зэчіз онжі тага ті камсам мю цада зог, ехо чіг зог ті цагэ зэна тахкарі рангшя ранг лі, ма ву рангшя ранг лі зэчі кахуэ зону нангбжэнг рангэ сойна ха амні калам зэчі, вупчук налам зэчі зонжі тагэна ғнарген қанағы яң зәйгізі, че немей наңына дұз зәйгізі оғы. Тағы та, ті қамсам ғынамы қапу чеге ғағжын наңбжынғы ранғы нямсыз ұланда чарған. Ті қамсам ранғы әна нямчон нығча зәрі. Тағы несір нема лығ мачыға, арғон жарғон қа мағыда. Та самна ойу ниг мағшен, жо самна ойу бо мачыға. Тамуғы күрге мөчі мазыры. Енна ранғы, та ранғы, ранғы, ранғы яра чек чонч зыданы. Ранғы, ранғы ламзы царчеда, та таң Kanlong ina taga chadri ziti chotab shakho di rangab samba karo zub zonga taga harsar se na tab samba karo tong dandab samkog chamom dandab zongi chot zayajita chamadari ziti jan tabgan tama choglan nari jim chokgan tama walun nari taga caka caka danga songna ndam nyekha tachit tana nda chua yalog mamchengab dekhni topa tuk dekhsam lawa tuki nda tondag manga zi jatam wotam chutam manga zi ngar yog taya na nda tsige zi na chamdang lamga taga taqsab chat тана да харсыр сена жаб лангым тосазыга досаг десазыга жактана ди жачаман гармега вок чутаман тогмега тенди рангтаг кылмун цамазы кысан ба карузы кысан ба зана сатан ламын зангарып сан ба нна сатан ламын тамчитсан ба дела рыглини жиндып сан ба зангла нандан чи сонан нам жинг рангтаг кылмун цамазы да сан ба карузы да тамдын зык оқ жаркып гытым даны жиктин лугнига зырта иде черуи маман garwa mangazan damdugi ni jemsan tamzari lak.
4: Golog sashan da ni, kyol mangazig dhamdu, gorm di chunay di rongnaan shig, sabshug jamba rang, golog ta taga gyoshil yehtang, di kyol dhubyugu gorm, di lakana marshig sashashog. Kyachorangga di kyachi namo gana.

0: Yarkib ka taga ta kirge kubzhiga yuwaani dimiga rachinga rachzuwaayna, rachunga rachzuwaayna, ta rachinga zafchitayna dimiga naka maa zonarita yuwaana yang dinaani jiga makhchik sandra mungchik zigaari ta tsachaga xiuwaata taana huay huwar niga zigo jo huay huaylam shusam galam hiyajita makhchik sa kaanla kaansamar yuwaag taana ta yang zigae zana taga ta kachanda jiga imun bi mozum nyo ziga taga samchu de maki na lan chuk jori Цикапшен машина мюн чукжури тэргүйдэгэни чигдэм дара кодда чарунги ранса ронжо рохса мюн чугзи тахвер сача майзга ахшуота чи каказна рангшуота чонсонзна тэнига чиг та вингу бертан джипи хшонсо дини та андамнем драз гог мара тамтэнг капта зиди тачик цэгэ зэндэм дүкчэ чиг та тапхи нэ утмари
1: жи
0: махчик сайн корм тэм ёк
1: Жи-жи. Та сертонгы чашу сачаны та нанынши картыгы тхо юнгы дальдонгы. Ртамши ба маң бүгі орзыгы гявдыг на тэй чашу югсы. Сача жан баргы. Жашин ям кэн маң сход тау сонгенара шиг оргас тогунды мурму. Дэгэна джин этэнды на янки каптазыг на.
0: Лаксо-лаксо. Та дзуг зэджэта тага тамгы нгома тага харачэдагу нгу ди чотти нгомчик барсам, шиати пшинансансам юцэд мэнни тав чирдум эда чар, умчаб годжи зэннари тага. Та яннаху эрки тэрэн там нёзыка мёзыка тага чончазы чик-чик-чика чозы пчида чар, та санга тага хвамчырзыка чонгызы тэву на, тэ хара дзуг сокху эрки джабго на, та чадри диди гэни чанхоранга мэрдуг нама корна, یا چوکی تا دی جگدن زخاری تیمالن کیسم گجان چمی چی اتختب چادی تیمالن کیسم گجان تک گوز کمو گے جبل خوا تا نیو ازن دی مام نیو ازن دی جی دی چو تی شنا سان سم گ کر گے فیاوا یوت می نی تنا نا چرد می د چرون ی چگ نیو تون دی گ تان گ دوم چگ جاب کو نو نیا زگ دے نر تا یان تا گ زگ مای نا ز چی گ جخت ان د تیرن ز گ نا جگ نا تی چو تی یم را چگ ن ری تان تورسون گ ر کی چار ک تا چو تی تان ی جاب گو зүг жамсанда рагди кабдайна тамзарил
1: яңы тенеринги эшиби даттан да
0: эшиби да чарны торсонг рхвицар кабжаб гожи тимзар
1: алло зума им бир куне жигнук те жигдат
0: дигдон таби да чарны кабжаб гожи тимзар
1: же же же голо сачаны чи шапаранды гышны тар юнары чму инэр
0: шапара ти шоко тавшир чабжан ро чахчит мче тамара цонобдан цулу дан цовшин Tan tsung hong bu yir yon jit tana, tani mara ta mang ba shek sam, tani mara ta rif kong sir mu jong, tiyara mara ti, tamo ga psha pa psha na mang gizim ga, ngolog ndif shir ki taga ta ngirmo zi jindan da, psha pa zi jindan da, ta nyong nyong zari, taga ta kang tsa wang shtag, taga di arg sam, shi sang lanag dashu sam, taga ngolog archon kak sam, ma choku jarca kak sam ga, tripi tam dor jingar garbi tsik zi jit, мен мұның жақымды ба кей кавиноңғы шонғырды ретаны ғолуғайың деви жаңтығы шапапшаны маңа чықчызы мәгі да цуарегінің жиғылағыны ба дейлі жаң нөңнің дымыры
1: ғызаранды пшелінігін ашылы шешекуны мартығы өмірдіға шеті шықтам құшекуны ұртам шәкеугі күрге самығы сәкінді сесқын еңіра еңір
0: яңтығы ғамуғы тәкір күрге жергөпсігі чөп шекуны демі еңір
1: Жи-жи. Та малу цулу цунхуэн бу эйюн дахтау цунгина шилы чи кюль чишитай мен шилыгина ди вэмэл дгайан кэргэ уори чадар цунги. Шапа шаги. Ди кахур ёг га?
0: Ни ёг.
1: Танголог саша цунгина чиг ди кахурни вэмэл дгай мэгсэ гэж гэшан жуг гэзэ кэрэ мэка.
0: Мэка, мэка, мэка.
1: Дарты вартыгэ чи кюл хакир сумыз шалу кэр.
0: Мелуон нэх ярмарза чөпшэ дөжүрэ. Харчар та чөчима чонсым маңатына чонгуор нэ бя ярнан Жүрде абылла, дымын шәді өзір?
1: Әрі, та шәші күнінің күл шәсіңса, мағыл са, дымын өзір?
0: Та дымын жаң өзі мария, та кәркірді өзі өзі жаң мег, та тұғы нешкіпкен негі сім зәжі өзі, та несім өмі жина тұғы марин нәрі, шығына түгі нәрі мұ, цүкі қатық кәрмір, тамғы сорғу яңа
1: Жи-жи, Жи-жи. Та саны маң сұқтауы сонгіна кекеу шәні өңетіні кірсе данжуқ шеге көк.
0: Та цығезгі цуу қаде мөбдезгі жігі танхуи мұзамарда цуу жамдын жазгілама сонығы та ранне су сағын етігі жігі данжығын тұмбу екөне. Та мацы би

0: དང དོན གླང ནས ལས དང ལས གྲབ ཆོག
1: ཚོང ནི ཝོར སྐལ ལུང ཚན གྱི གང ཅུང ཤེས རང ལེན ཚན ལ ཉན པར གང སུ ཤེས
2: Yaa tam shilpa karma cho demu?
3: Demu girge.
2: Sipa gapu tukno wiki tam khu dan shindra narkab trikag tukno cho shargaan don top sonzga. Re tani zonte jashin yankun maazga tsongi na yung shigi cho gafsa yung maa tukgu kumo. Shigni ikhtam shanu yik, nini lu chunga, simni xaru shaksik. Tegitana terang chirangi, ta chi tukumar tam shakur jiga gormta kavdazga na?
3: Riri girge. Tarangi chongri zgini, tarangi chanchan hamaga, тавгыч сыргона картыңык та нерги сыргона ти наварга жи качара төшәни тамызыр тагарынги район тага вагысык качара төшәчү гани тагычка акыч кыхтам сендер тазазыр дина рынгера ти ламын үрдәле шәен диз гак тазам шешине мәҗәре та чөнүр так так сонзге тагмарырдан гырдангы сонзге дәле шәен диз гак тасганын жок кайта ти ламын үрдәле вагысык тамыз та тир тагани та нарҗын та кантрын да тир ни кантрын да собарын мынгынын гыта так тамшырдан да тир так собарата дигенин гыктам шагын үтэ так шигня за данган жоқари так гылгыр жарата ни так талыга тарим тагарын актан хыраты шагын няни так ян кан жорта чиги рынга ядан зен тамну зонзы зома тамну пейз гыты дали та дила кан дихши гыстан бануру тамам ме базиз талу чергини таник стар гетон док картер рынга жама шину мен ана наз шана жозми кара та картер тивар жиг вор тат керин гыкши рынга гашыгында чиги ажен кёнур юлу ата тан жомата
2: Жи-жи. Тах тамхи рынгы кухни чих тамхи хину кайгангзилин гойгина, хакир тамхи чим ухи гин.
3: Та пачин дани, тах тамша куна сама гушана, та пачир бячи, та пачир гапча ярмар, та пачир чих.
2: Жи-жи.
3: Тага сама ухи гима рыдара, тага та пачир нга чу сесар гондырда, та ганта рынгы чин гёяндгарг ху, тамши бади цая ген рая чуэрит, тоняна дин ген кончин тау. Танда тама тамши гах тамши ирка, та пачир рынгы, пачир нгунга ма тага лузон тонзге.
2: Жи-жи.
3: Таму сонбадыз.
2: Жи. Сонбай куртасах кавли чему?
3: Кавли йоку, кухшига кавли йоку. Тагу лхабарда ди герген рая чоритава замсон динар качагу. Вшайтан хтам тарган жоқтан. Рангу чиги сазы сырконда. Цыгызы чиги карчиги маа нанада, мандан нанада. Таму га кака кавли маа тхи йоку. Та карстар асхи жанск.
2: Си сонгиги таан сонгы чиги кюшин данда, тиян шика чиги дева суан дамдыгин данда, ньешин данда, даму маа шигнай.
3: Рангу ава кыргит чиги тартаказыни чиги арчизи, кенгингерта арчизи шабдунгоназгина. Цэгэзэг тамадыра цэгэзэг годинараг, нямнян цэгэрэг топдинараг дэдады. Цэгэзэрэн чэг дэнэр.
2: Жи-жи-жи. Тэй чэнну гэчуны рэнгэчэг царлунгэ гурм гэчуны чэг нивандэр атунда?
3: Та-та-тэгэ, та сужинг тамхэндэр аням балар зумайнэм гомпэрэнгэн дилагэв жанайда томэнэн. Та дилагэ дэнэх чэг нямнян. Хсиг мнгаз лен жок. Тагыг тамхынара танга синде юшак ондо ян чиг мсик та. Стем богона бан хаптынгана байшана. Чок атмар тукна ян жошернгиз кыртан алтана татан тахси пачим сон дэлтиг шасам жок. Тага тахси гэ чиг ловчи сыргона картер дилакатан ням ням тамачига сон не сон салата. Рангыхтым жагнара тахтым дэр гэ чиг дорца гэ гнаин гэ затына диварк варк ва жагна тахси гэ кача хсиг кып чок. Ням ням ма тук та ням ням хсиг тарманара ням ям хсиг лен жок. Ранги совжон ма маз тарманара хет жок кытым дэр кирк.
2: Жэ картон дэр там хын дэ жонгор тасы чиг жагны.
3: Картон дэр та та сапрта чи ади та картгала тагла кан янчг юни таг диг картгала тарам томболен гон та жамбу каг там хыра та маш гужан зг таг сапрта ден жан танап шипинг гжан ям бден тон тан ганда жеу кан ян тугжан бори таг та узу норзл гж ка яна таг нрог муз гинара тикана кумам мен там хыдам хши чапра юк та жамбу та таран гвлот хши гланы таг та жамбу та цгез чи та гала гансам та сентира тилага цгез та вочер мас та хуйзу жона ngaran gatin ching amam sonaran rog mochima zire tag amag kaning zik sig tam khim mal jando
2: je
3: tam zire
2: je ta maung pana rangetina chonu tito rang ka sana sgnan de gagunu namo kesan re konar
3: a tak to nang to nda fshar pagal gab jigi fshar pag ti fshar pagal gab jigdan de nyam gum ma jigi nda la so yi jun da tak sig tak to nang to zur sam ta tag ni ta ni ta sha yer kainara kardu ti la ga ta ni sasr gonar ta ta тавсайтын сада шайгылалыгынын шини юк машина юк машина жан бөрөчү ян шайгы темпомду чуңар кышагыты та чыктым деп сана чота сыга юк якыялалала чу карчырага едина шайдер шигита ян кырзу сенди жананымды кокум тайгыга тасын шайыңар жигизга рынгы сукучу тек кукучинен та акалаган сымгы рынгы хизукутенен да тасын картылаган шигин немара юк шанур шага тамзыри
2: реже терингенге ленсге чанда тыңлыгына тичишишнин
3: ояган
4: Yadubanaba, Tetsuk Ganga Teringa Ganjung Shalung Letsna Tonsum Denejo Letsna Gersom Dingan Kurva Targeta Hitang, Darkal Vashiglu, Shik.

0: Тарклава, Гондр Серантон, Соном Реншинин, Сказан нам Дикен, Донзен Тон, Сом Дикшинин, Леснар Джиминала, Мазу Самаян, Киранжел, Ясин Янкун, Амби, Матт, Ранли Кунгалец, Жентала, Санжи, Намбр, Яны Тудичиши, Яда Димуширупанамба.
1: Тана Бейджинчи Дисула Чонгайен.
2: Аделсти ихсарнгер. Аделсти ихсарнгер. Нямкунамба чинамба бимуйна, терингнап черсиг, дабжапи чи чебжетанг, джарсиг дадамби чигни, ворсиг дадамби чигни лазапасан рилен. Чечи тиртарты, джапчиг санжил лецлан нямбар гавсаше.

0: 슈가 다튼 거 당퀸 잔들데 소나 카르탁 토큰 잔식 바 상마 실레 옛너 디라카 카르탁 토큰 돈진 바니가 영 실레 옛너 카르탁 거 토가 사크리라 투톤 지나지리 삼치르 쉐쿠크 세부크라 캬남바 타무 그레와 아이올 알라 뜨크리인 다 참이 희슬 다르다 그시 다루 그 당퀸 잔들데 손잖아 мгсэлк шипатан вэмэл тгла та тамхын шатюг нэмэг таптынг гөрмзэг гөдг шиёно та цомэ жемэла рэтгэна варкэм дэнг нагши терэн химазга гни гөдг ийо тэна тхомэр ингэна та цомшин давж зун цун хөнбү ясу варгул дэваг тамдын су картг туга данши яланд га тага мо шапшис гша кинж гёел цомэ гавсэ нору о насо та яна тасын гэ картг
1: дисан зум гэ кин нам Сачаш тун лварсын ра нима харсу нусани юм. Ташил ба дематби. А яндани я. Тамо ва чана базу. А демо. Я татиран га нима зун ушкар ма зун тицул зун тахи нима тун джипи нима фусун цуку нима. Ташава ян гю га нима шкапа яр ки га нима нуры чин сун га нима. Таса хана давно хунту кэньяма, шава чина самби тунжу кэньяма. Тачанго кори хакхази кэ сункар му конин чанжарила, чашкал кори штахрази кэ штахмари кэ цани ланжарила. Тачанга кори машази кэ шарма шизу жгогр хиндарила. Я, та нга хара хаки кваварта, нга мара шами эрижгта, нга сунда нарзи цыгжата. Терэн огурту муртун жаку гусика чахкуни ма цымчул гуни сика чанчуни ма цырсы гуни сика. Яа, таги урштимрын цонгин чулсын пиян, ин шултуғы цан ялан чоя, штуғыға нифтым чыргын чоя. Раджи малари вүгдан сайыни сикам, шығни вагянығы малан чоя. Магянығы сазы чыгни чоя, лхан жамбия янгығдан сайыни сика, ол каваш кердікші сайыни сика. Я таги чыксын баш кып гяулан чоя ха ха ки хоса даглан чоя тхара мурта дигин чоя нир алла хатын хамоксин чогуга я танна ярлын сачама тг кунга гу чырдыг няма махыр кунга ну шугжи сачама ти кунга ол качын ока уму нам гы чацага загыш тула сони сека что начын кори кача хени сека Та чатая марар зая суни секар загар зачы сима ньени секар чатая марар мала суни секар. Тармака чахрун цому ньени секар, джихтана ниргу тхума ньени секар, лага чамра рахшу ньени секар, наргя чакар масчигиз ньени секар. Я, та чах сиртам нангар тим сила ньи сирзу нангар шах си чих сирка сокал ух сика ньи сиртан чамир китар гяи. Тагуман фалух сега лаңи капаян тустан авжиғы шкепардор дигдана кири яра кама куққонги марар дамар дангывай. Ким ғаян ким сангы кима тонди ниргсым гонбу тавга сиртол гога. Я, танди тавдуға ярду хон мойын сека, ди хон каван рыбы гүрсіғы ян сека, яргил ставу капу ян сека, маргил ғома цундыг ян сека. Такора ван мандавгил ян сека, куқу мері ғаян килини сека. Я, та онга я чулжиг намба нисек, сирма да хыксыг намба нисек, шикала хымна намба нисек, рима на хыктур намба нисек. Тава лотым тымтыви нисек, не жазуын жигда кирчиги нисек. Я, та сыңа карму шығжиг нисек, тумба няму чықчил нисек, чыма мама нюк сусымдыга. Та чынё тази и тумсым нана, чынё тази и линсым нана сека. Я, та ни чанда ян чон ку ма фшил му, чанда ян чон ку ся ки нан да ня ни хи ги сон ча ян сек, сон кар ча гар си му ян сек. Да шам ни хи ги сон ча ян сек, сон лак ча гар си му ян ни сек. Я, та чах ши за сама, нын су ик ка, яр за сама, ки су ик ка, тун за сама, нын су ик ка, рган за сама, ню су ик ка, чах ня та зи ди лур гин тик чан ню ню ян ни сек. Ча лан та зи дир за гу хма ка, лан лан ян ни сек. Я, та чагяму торчук жангив жа су иқыр, гяра жангив зон су иқын, замла немаш кем су иқы, хватчыр жи нанға хвар су иқы. Чаг сири намза иқы, чалаг мари зур китыг иқын исека. Я, та чазун кын ван тон ён кын тон исека, чазун кын сонхын нема ян исека, чан ён кышкыв гяу кын ин исека. Ди ха-ха кын соғи чагун жан исека, штакырыр гяра чахчив шын исека. Хата зуртандаг сирунра кунтарун жонзг мандыг сека, нан машан цогий ча кунчан ни сека. Dendri thumaa gyaraa chakchik shenni se karmaa tazun dantaa cherungraa kutaraa chonsuk mandri se ka. Yaa, taa naa vatsuun chogii chakung chani se ka. Dendri cherungu gyaraa chakchik shenni se ka. Wa tazun lindaa cherungraa kutaraa chonsuk mandri se ka. Tachaa kongchaa suzu shaa naa nungu pati chandraa yin se ka. Sotari gormu haraa se di fuktari chalup saraa naa ni se ka. Uzoosh maa chasti chenu dedun hini se ka. Yaa, tachaa kutaa kutaa zi naa chalur balum chimchari ini se ka. Chardung lagar zi zi ini se ka. Chashuk seran bambu ini se ka. Tak haro kalaa yang si kanyang ni se ka. Chardung

0: Камузгин. Стану шана цага, шкану ина шкага. Чо лыхтун чана дуи, шкорги кыш кантын су чейнджи.
1: О, аки лыхчи серко ка.
0: Лыхчи марчи секы чеута, тартин замзг су жигна рынки лышан дони.
2: Васе, агады чидын зади йоги я.
0: Гозо чидын згарги мар кару гарды. Арошалы, чуна царзыр еконы мана. Нысу гланрон дыму нанзгиз йо секи я. Лыхчир терны мену мэнь, терна ғамны ғызг леннызг янгук. Некір ғарыпа набасур дер ғамын ғар ғуқай, хаца ца қай оңнары леннызг мари. Қарсын терыңда мне ғамбиг неге ғамба еғи, ша кати неге шықуан зай. Жығми лапци цыги шуғи тарчығын тени, тіна тілін мену сала тони, дүгін дыра ғаниге туға бапты, шаргуңызг ша дыпчина тара шазыг сори го.
1: О, таң ихита, аки чага тугам чигим чика туга ргуй жугавшин зек вакму.
2: Оле, ага дары гуту кудары я.
1: Лыгчи та музыгшиндана аки як жунзгы жаннарела.
0: Чо тарун чигар долс, ни ями кумани в жили юну шывжи кыргни хан ранжу, чу хагыр алугмини в шаргунзга джиджи секунарела. Тыр на тена каныңа юнчи ари.
2: Апа, на тенге меку?
0: Си чонжа вакка, мара карвар долс.
1: Ака, лоло, тачу тазыг зеркаманды. Нам не маршим кавсамба яршибинар, джиманки каркапа яркелин. Чилмачин гокун ормар жилин нурар, доямин гокун ордар жилин нур тапка, татан чохчига рея годанта.
0: Оле, не та них качавша ната куаму. Ты ната ничонган самжирзган дордузги.
1: Урдудудуда, катару мих жалин джимела.
0: Аро, ни нгахтуни в жири юну кесир кырджун, чундаму цигизгкынан асу ачалари.
1: Чарги, сам згам арго.
0: Aro, tanata ni lingu.
2: Apa, chumadu shuranga yungori.
0: Otokori, shugzik chegirata ngara ngari, nga chungritan domozgi yinya.
1: Che hawa niga chigirikirata argiwa azgiri.
0: Nil hawa nigita gli alalamo ngigni blangi, talalamo talantin. Alag lagu lindugi yig namsa niga kapchali nirda niga tangampin yonzi.
2: Apa, doso naga tondog ziri.
0: Nil hawa niga chig tarangani kosu meni, tanyani rigsu meni zgin doni. Nga chungri tatsun, dungur zani dayi rarni chadzik, shtag nigni bzunga yamchi eto gzik. Shtan doi gomlagan chumam nyonzik, shtam karche warni shkugumam nyonzik.
2: Chum shachi?
0: Alangarji kesir jau khun ngara khunrib chobjili otzik. Cashin dama shangcha wundara warib chobjili chizik. Nekka alangaro urjig randum doa reko orson nazgiram, pin randum dam urjo zonson nazg mari go. Chigim chortin karun gungu yakhtor maag maro sotay, nyingir labzo laliruguin samo jimo tagin tagir goyin nazgim do ni.
2: Shali dhukun shata?
0: Chu karsin terin gartayi, ngotsam chagabzhigi hamar gokaldayi, kimji rangib kui kimtsung rtunga ahili, Цыгов дэнба махсу, рзымба ахсу, ергун нихыр махсу, тевын нахсу, гаяхцар гэмби марцар ти дауны зыгрын доди, и чуртунгсым матынго.
1: Ака, чуандахчыг нахкаратан дими зыгрым, тэмун, тэмун ри. Я, дай шелэхчыг лэнгэжгэдагна.
2: Я, батына дангэ лэнгэ.

0: Кейбгей нэгна хсунгэв дэрцэ кэлью.
1: Хсунгэв дэрцэ ловри гэлэнгла чабью.
0: Ловри гэлэнгна кейбгей хтамларийю.
1: Кейбгей хтамжи мэти ламтунгнэнгэйюл.
2: Ловсу кейбгей хсэлэнг.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི gerdu karore ngimulta singtim ki nis thangde ve ngdang denji ren de de chung sa su ji xiang de de cheli ji wi ara ma ka hi wo fu jian ni la azi chim re mi ke ta ku ma mo din che wi to a ku bo ng Арэшкэлтэ дэлэр кэнбэ. Тхэрэн нэнянди, шчэнгдун гугудага варсэн гэнэ, шяпудан жэнсэнгэ гэлжэрнгэ маси, шкэлтэн шкэсэ тэтэлла. Рзу шибацу, Арэшкэлтэн аргуэчарэ сэнгэн, дэндэрги лавэн мэтэ ума тэтэ.
1: Сасун
2: Сейден-чи-сан-кун-чок-бу-нам-ба.

连那也能够噻，啊，若其人懂这人的不，像我去也能够，啥都学一路跟前八个，啊，若当我没牛那，像我都过那，啥算个来学这个。Арон артара чагны к хчигэлэна янанго чиртани рашэ к гян янанго аросаде чэнэ чонго г хямарсэваго ругонго минго нан дойкуна аро чонан арзучэ